0: Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Вы слушаете? Найдет лишь полюс планеты.